отель жертвы. Бабочка розовая, мамы рая, моя жена не стара. Разве мои долгий век? Ой, а вот уж ложи.